Лакшми сулила мне любовь и счастье. Но мне слышался другой голос. Когда ты покинешь меня, пела Лакшми, мои глаза умрут от горя. Не уходи.